0: Любим сили, любим сили элегант.
1: Каянцы, Кая!
0: Каянцы, Гутин, вот я и